0: Я, каре, и тут мон кого себе бож. А что сам ты дуга тайон лас? А мам по москот, мо бали на тинго хордуксе. Шкун мака дуна, ели ламо тан чернанин хун хан мисяо. Осане. Лайути! Лайдисба!
1: Ва, там пелер нам лип.
0: Я за пелер ми, там пелер нам лип. Конжо, чи шоксане, тонгару чоа ты бубан, чоа, чоа, чоа, чоа.
1: Не фон бы тон обали. На онлайн лега лас как ценжи гьет пимба. Кара обали. Тон обали, не фон бы тон обали.
0: Кизя ама бому гулла. Ой на мобал токсесы на тинг кокурте. Янчан лас беда мане. Кюра муни микбо жару хтосе, жахшик хтосе. Таньин метба, инна мобал бурак стен дук дук.
1: Тон обали, фон бы тон.
2: Тон там пел тон. Чуга лас льет лоба. Тон.
0: Тамет, тамет. Ама бому узгулла. Мобал бурак стен кук. Суган дугу нок. Ты сам озвучил, торе гамма чачезла, зимозла.
1: Чамеди, чамед, мажа чамед.
0: Чамед жена, чизе тен. Ака аба мама сула нахтунду гру.
1: Нахтунна лапа кули колан. Натан чагос бочиоте.
0: Лапа кули кална, натан цухскана ченок, чаменок, нераменок полна, натан цухчо, кучо матансик, дема харапчет. Торе сажучус.
3: Амали, на чамеде амали.
1: Чала танган тада мирак бапому. Иннан абалин енче шигуда.
3: Амалиран чамит мазир бина.
1: Мазир бин хепому. Зиран уга кючес коран мирак.
3: Ланчи кючуксте зиран амали.
1: Нани джиксарак хепому. Зирамит, помора зирназир.
3: Ай, натама кючес мирак. Кашки ану.
1: Дени джокта. Сон тимани маджиг ану. Чачеш чус.
3: Ай, мичаба амали. Аруани чанг шкит бомет гяк. На ТВ дула манок, на мобайл борчанок.
1: Тани чи чанан, сон темане маньянанок. Тесан чачеш чус, традик чус.
3: Ай, гамуа керте саза танчезынок па амале, абалезе.
1: Резгарик о озугжик, чурук панга тиэбе.
3: Интернет чик, мет па жак чик-чиган, казу дукчок амале.
0: Казу дукчок зына? Онга ти абиле мембелу он дуга тула, на тан дукчок, ян казу дуген.
3: Не фолловерс гунан, на жеданок па абале, ян.

0: Тукжече зиндасун пестанзин игмун станзин ютсон андышки дулман ниже поймал дамо санадзац истинене зиндал дун пешгзин ангма жуа пулин кон икаштёте жабру лик санадзат.
1: Цангмала жиле нги минга дигзин ангмо инленга зиндар дун пенасила ле дирингана нги тупастанзин дулман ниске жабру лузи куртэ жалтёрле.